взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою...

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 7 утра, за окном сейчас плюс 10. Радио Мегаполис, новости, Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Миноборнауки может изменить правила поступления в вузы из-за олимпиадников. Об этом ТАСС сообщили в партии ЛДПР. Там предложили разделить бюджетные места для победителей олимпиад и выпускников, поступающих по результатам ЕГЭ. По мнению депутатов, олимпиадники не должны уменьшать число мест в общем конкурсе. В Миноборнауки сообщили, что решение примут после анализа результатов нынешней приемной кампании. В Самаре утвердили планировку территории для нового этапа Фрунзенского моста. Будущая дорога пройдет от улицы Шоссейной до городской черты. Ее задача – связать сам Фрунзенский мост с трассой центра Поволжье-Урал. В итоге появится дополнительный выезд из Самары. На реализацию этого этапа планировали выделить около 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Изначально старт строительства намечали на текущий год, а окончание – на 2028. Однако начало работ сдвинется на более поздний срок. Власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складской инфраструктуры, пострадавшей в результате атак беспилотников. Об этом заявили в Минпромторге. Там отметили, что говорить о полном восстановлении всех поврежденных логистических центров пока преждевременно. Напомню, в Самарской области минувшим летом были атакованы логистические центры Вайлдберриса и Озона. Склад ВБ под Новосемейкино был полностью уничтожен огнем. Чапаевский склад Озона выгорел более чем наполовину. Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей в первом полугодии составила 21%. За год показатель увеличился на 3,5%, следует из данных статистики. Одновременно выросла доля соотечественников с доходами от 60 до 100 тысяч с 22% до 23%. Доля граждан с доходами ниже 45 тысяч сократилась с 46% до 41%. Apple представил iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Презентацию впервые провел новый глава Apple Джон Тернус. Он занял этот пост 1 сентября, сменив многолетнего CEO компании Тима Кука. Смартфоны выйдут в 4 цветах – черным, серебристым, светло-голубом и вишневым. Последний стал новым акцентным светом линейки Pro. Производительность iPhone 18 Pro выросла на 40% по сравнению с предыдущим поколением и вдвое по сравнению с iPhone 16 Pro. На презентации отметили, что iPhone 18 Pro оснащен новой 48-мегапиксельной основной камерой с изменяемой диафрагмой. Новая прошка будет стоить от $1199. Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре 10 градусов.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Хорошего начала дня вам вместе с Радио Мегаполис 103.6 FM, там, где музыка прежде всего. 7 часов 10 минут в Самаре. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую на календаре четверг, 10 сентября. За окном сейчас довольно холодно, плюс 10 градусов. Днем ожидается до плюс 13-15, преимущественно без осадков. Астрологический прогноз на сегодня в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла они загружены. Самые заметные затруднения на улице Победы от Псковской до Металлистов и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: 7.15 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты». Об удивительной инъекции, благодаря которой можно будет обойтись без трансплантации печени, узнаем у нас 103.6 FM через 5 минут примерно, а сейчас на радио Мегаполис. Анна Романова и «Гороскоп на четверг».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивать от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы, хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен, ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы, в дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы, возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренности. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Это Тейм Импала и Дженни с суперновинкой «Дракула». Радио «Мегаполис» — всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 20 минут, на улице плюс 11. Прямо сейчас мы послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Инъекции клеток печени могут стать альтернативой трансплантации органа. Разработка ученых Массачусетского университета поможет людям с хроническими заболеваниями печени избежать операции и восстановить некоторые ее функции. Этот орган отвечает за ряд важнейших функций в организме человека, многие из которых выполняются клетками, известными как гепатоциты. Введение гепатоцитов непосредственно в организм может устранить необходимость в хирургическом вмешательстве. Перед учеными стоял вопрос, как доставить эти клетки в организм и создать среду, в которой бы они выжили. Исследователи разработали инъекционную смесь, содержащую клетки печени и крошечные микросферы гидрогеля. Эти микросферы помогают удерживать клетки вместе и способствуют образованию связей с расположенными рядом кровеносными сосудами. В новом исследовании на мышах введенные клетки оставались живыми минимум 2 месяца. В течение этого времени они продолжали вырабатывать многие ферменты и белки, снимая нагрузку с поврежденного органа.
4: Реклама.
5: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
6: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
5: Детские и семейные.
6: Водные, надувные и экстремальные.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
7: Дяди и тети, очень важно, объявляем

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня облачно, с прояснениями, будет преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 11.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7.42 в Самаре на радио Мегаполис. Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро. Четверга на календаре 10 сентября. О запущенном именно в этот день, в 2008 году, Большом адронном коллайдере, машине судного дня, как его называли, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 4 балла они загружены, а сильнее всего на Новосадовой, от Советской Армии до Постникова врага, там 20-минутная пробка. На проспекте Кирова, от Вольской до Физкультурной, на 22-го парсъезда, от Стакады через Железную дорогу до Заводского шоссе, еще на улице Аврора, от Антонова-Овсеенко до Московского шоссе, а также на Уральскую улицу от АЗС до Южного моста.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: мои слова.
1: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7.48. Пора послушать снова Катю Григорьеву на 103.6 FM.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
5: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Самаре 7 часов 59 минут. На радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8:01, на улице пасмурной +11, днем +13-15. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что считает возможной новую двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Об этом президент США заявил, отвечая на вопрос журналистов. Трамп отметил, что, по его мнению, Путин настроен на договоренности по Украине и не исключена трехсторонняя встреча. В Самаре выросла стоимость проектирования участка строительства метро от Алабинской до Театральной. Первоначально работы оценивались в 2 миллиарда рублей, сейчас на 130 миллионов дороже. На корректировку повлияли уточнения технических решений, рост цен на отдельные виды работ или материалы. Восстановлено транспортное сообщение между Отрадным и Кинель-Черкасским районом. Через реку Большой Кинель рядом с селом Свободные Ключи навели понтонную переправу. Длина конструкции 45 метров. Предыдущий мост разрушило во время паводка. Вода прорвала дамбу и старую переправу, построенную в советское время, полностью смыла. Из-за этого жителям Свободных Ключей и соседних сел приходилось добираться до Отрадного в объезд. А это около 40 километров в одну сторону. Сразу после установки переправы движение легковых автомобилей со стороны села Свободные Ключи временно ограничили. Дело в том, что паводок размыл подъездные пути. Дорожные службы приступили к их укреплению. Полноценный проезд для всех видов транспорта планируют открыть в ближайшие дни, передает «Волга-Ньюс». В Самаре продолжается 7-й международный фестиваль «Шостакович над временем». Он продлится до 27 сентября и приурочен к 120-летию композитора. 13 сентября в филармонии представят фьюжн-проект «Из варяг в греки» с Сергеем Старостиным и Академическим симфоническим оркестром. 15 сентября на малой сцене Театра оперы и балета состоится концерт «Композиторы России». 16-18 сентября покажут балеты «Барышня и хулиган» и «Ленинградская симфония» со звездами Мариинского театра. Доля населения России, чей доход во втором квартале текущего года оказался ниже границы бедности, составила 7% от всего населения страны. Граница бедности за этот же период определена на уровне 17 800 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РБК. Барселона с разгромом выиграла первый матч Лиги чемпионов. Встреча против нидерландского Фейенорда закончилась со счетом 5-1. В составе победителей дубль на счету Рафиньи, также отличились Карим Адейми, Ламин Ямаль и Габриэл Жезус. Во втором туре Барселона 13 октября сыграет с турецким Галатасараем, за который выступает российский полузащитник Алексей Батраков. Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем +13-15. Сейчас в Самаре 11 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: 13 минут 9 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра четверга на календаре. 10 сентября, на улице сейчас пасмурный, плюс 11 градусов. О том, как полиция раскрыла тайну снежного человека, узнаем на 103.6 УФМ в предстоящие 10 минут. Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено на 6 баллов из 10. Крупнее всего пробки на Новосадовой, от Шверника до Глазной больницы, на Московском шоссе, от Жигулевской до 22-го партсъезда, на Алматинской, от Старозагорода до Черемшанской и на улице Аврора от Южного моста до Промышленности.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

everywhere. I drove my fist into the earth.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8 часов 20 минут. Самое время послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Полиция американского штата Мэн раскрыла тайну снежного человека, который напугал местных жителей. Сотрудники правопорядка получили ряд сообщений от встревоженных родителей, которые заявляли, что легендарное чудовище наблюдало за детьми, идущими в школу. Потом Йети отправился гулять по городу. Об этом полиции сообщили еще несколько неравнодушных граждан. Правоохранители начали прочесывать улицы и вскоре обнаружили Бигфута, сидящим на главной улице. Оказалось, что это был мужчина в плотном меховом костюме и шляпе. Патрульный побеседовал с возмутителем спокойствия и отпустил его. Полицейские выразили сожаление, что попасть в национальные новости сенсации о поимке снежного человека у них не получится.
4: Реклама.
5: Добрые.
4: Ищите хорошие окна?
6: Да!
4: Хотите выгодные цены?
6: Да!
4: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
9: Какую обещают погоду?
10: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
9: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
10: Бронируем на mastryuki.ru.
11: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио

0: Visa.ru.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, какая ситуация на самарских дорогах прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 6 баллов из 10. Пробки минут на 15-17 на Советской армии, Тихвинской до Антонова-Овсеенко и на Московском шоссе Жигулевской до Советской армии. Более 10 минут потерять можно на Алма-Атинск от Старозагора до Черемшанской и на Георгия Димитрова от Старозагора до Московского шоссе.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 8.47. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 1933 года в немецком

0: В советском Гамбурге родился знаменитый модельер, которого называли кайзером Карлом и царем моды, Карл Отто Лагерфельд. Он рос в семье бизнесмена-виноторговца, который знал 9 языков и сам изучил 3, кроме родного немецкого – французский, английский и итальянский. Уже в 14 Карл переехал в Париж и поступил в школу при синдикате высокой моды. Лагерфельд стал одним из первых фрилансеров в мире моды, работал сразу на несколько брендов. В 83-м он возглавил дом Шанель и вернул ему былое величие, соединив наследие «Мадемуазель» с современными тенденциями. И сам был режиссером рекламных роликов для бренда. Лагерфельд заложил основы стиля «спорт-шик», популяризовал сочетание юбок и платьев с грубыми ботинками. Кутюрье создал и свой узнаваемый образ. Седые волосы, завязанные в хвост, черные пиджаки и белоснежные сорочки, солнцезащитные очки и автомобильные перчатки. Царь моды умер в 85 лет в феврале 2019-го. В завещание он включил нескольких человек и кошку, но ни одного родственника. Сейчас его завещание оспаривается.
1: Радио «Мегаполис».

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, плюс 11 за окном. И пасмурно, днем ожидается до плюс 13-15, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре начались проверки готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Специалисты обследовали здания в историческом центре. Из 10 домов высокий индекс готовности подтвердили только 3. Обслуживающие организации выдали подробные рекомендации по устранению нарушений. Отмечается, что в ближайшие дни аналогичные проверки запланированы в других районах Самары и в Тольятти. В регионах Приволжского округа вырос интерес к полисам с защитой от повреждений, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала востребованной в Самаре и Новокуйбышевске. Отмечается, что ни одна из компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей. Максимальный не ограничен. В страховку входят гражданская ответственность, компенсация повреждений несущих конструкций стен, отделки и вещей. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется с середины сентября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала сентября началось формирование школьных и дошкольных коллективов. Количество контактов увеличивается. Напомню, в Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Об этом агентству РИА заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что исходит из научно обоснованных данных. У детей есть определенный недельный биоритм. Онищенко добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Команда рэпера Kanye West планирует организовать концерты в Москве. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена команды артиста. Он утверждает, что проведение выступлений в Петербурге находится под сомнением, поэтому концерты могут перенести в Москву. Хоккейная «Лада» уступила питерскому «СКА» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Победную шайбу хозяева льда забросили на 15-й секунде овертайма. «Лада» потерпела 3-е поражение подряд на старте чемпионата. Завтра команда Павла Зубова сыграет в Тольятти с нижегородским «Торпедо». Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный – 4,9 метров в секунду. Температура днем – плюс 13-15. Сейчас в Самаре – плюс 11.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник «МЛЦ» – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09. Самарин, радио Мегаполис. Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре четверг, 10 сентября. За окном сейчас пасмурный, плюс 11 градусов. Радио Мегаполис. Невероятный вопрос начинается. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молли Паркхаус на третьем этаже. Победитель невероятного вопроса получит 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот вопрос. Внимание. Согласно свежему опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Повторю, согласно недавнему опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Что может испортить отношения? Как вы думаете, 25-07-0-21? Принимаю по этому номеру ваши варианты. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося. 25-07-0-21. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио Мегаполис.
0: То есть посмотрим, что на дорогах Самары прямо сейчас. По данным Яндекс.Карт, затруднено там движение, на 6 баллов загружено. Затор на 15 минут на Новосадовой, от Солнечной до Потапова, на Нововокзальной. Пробка минут на 10, от Новосадовой до Старозагора. На Московском шоссе можно потерять минут 7-8, от Революционной до Луначарского. И на Заводском шоссе тоже от проспекта Кирова до Кабельной.
8: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 9:15. В Самаре невероятный вопрос на радио Мегаполис начался. Согласно опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. А после чего? Что может их испортить? 25-07-021 номер для ваших версий. Доброе утро. Какое предположение у вас?
1: Доброе
0: пожалуйста.
1: Утро. Я думаю, это когда берешь у человека в долг деньги.
0: Угу. По-вашему, это действительно может испортить отношения?
1: Мне кажется, да.
0: Ну, как минимум, напряженными сделать их, да? Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. С первой же попытки угадали. Как вас зовут?
1: Меня зовут Мария.
0: Мария, да, действительно, согласно свежему опросу, после этого, после того, как занимаешь деньги, с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Это может испортить их, считают многие. Поздравляю вас с победой. Вы получаете два билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Я Мария с улицы Ялтинской, разгадала невероятный вопрос. Ура!
0: Очередной невероятный вопрос на радио Мегаполис прозвучит завтра утром после 9. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова о предсказаниях астрологов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач. Не отлынивайте от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы, хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен, ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы, в дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы, возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
5: Самара, 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 21 минута, плюс 11 за окном. На 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Инъекции клеток печени могут стать альтернативой трансплантации органа. Разработка ученых Массачусетского университета поможет людям с хроническими заболеваниями печени избежать операции и восстановить некоторые ее функции. Этот орган отвечает за ряд важнейших функций в организме человека, многие из которых выполняются клетками, известными как гепатоциты. Введение гепатоцитов непосредственно в организм может устранить необходимость в хирургическом вмешательстве. Перед учеными стоял вопрос, как доставить эти клетки в организм и создать среду, в которой бы они выжили. Исследователи разработали инъекционную смесь, содержащую клетки печени, и крошечные микросферы гидрогеля. Эти микросферы помогают удерживать клетки вместе и способствуют образованию связей с расположенными рядом кровеносными сосудами. В новом исследовании на мышах введенные клетки оставались живыми минимум 2 месяца. В течение этого времени они продолжали вырабатывать многие ферменты и белки, снимая нагрузку с поврежденного органа.
4: Реклама. В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
9: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
10: Какую обещают погоду?
11: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
10: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
11: Бронируем на mastryuki.ru.
12: Телефон рекламной службы 207-21-27.
13: Радио.

0: Половина десятого в Самаре. Сегодня довольно быстро на радио Мегаполис нашли мы правильный ответ на невероятный вопрос. Согласно свежему опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. После чего? Что может испортить отношения? Я спрашивал. Правильный ответ, если занять деньги, сказала нам Мария с улицы Ялтинской и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Желаю удачи вам тоже в невероятном вопросе на радио Мегаполиса. Задаю его по утрам в будни после 9. Через минуту поговорим о погоде на четверг. Сначала коротко о свежих новостях на радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Восстановлено транспортное сообщение между Отрадным и Кинель-Черкасским районом. Через реку Большой Кинель рядом с селом Свободные Ключины вели понтонную переправу. Длина конструкции 45 метров. Предыдущий мост разрушило во время паводка. В Самаре проверили готовность многоквартирных домов в историческом центре к отопительному сезону. По итогам обслуживающие организации выдали подробные рекомендации по устранению нарушений. Из 10 обследованных домов высокий индекс готовности подтвердили только 3. В Самарской области запустили 5-вагонные поезда «Финист». Электрички, способные разгоняться до 160 км в час, начали ездить из Самары в Тольятти и Жигулевск и из Самары до Новокуйбышевской. Тариф на проезд в «Финисте» такой же, как и у «Ласточки». Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал US Open, где сыграет с американкой Кори Гауф. Независимо от результата этого противостояния, по итогам турнира Рыбакина впервые в карьере возглавит мировой рейтинг теннисисток.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре 11 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Без 20:10 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, четверга, на календаре 10 сентября. Что за гигантская подземная машина заработала именно в этот день, в 2008 году, Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем...

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Смотрим, что на самарских дорогах сейчас. По данным Яндекс.Карт, загружено движение к этой минуте на 4 балла. Крупнее всего заторы на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Московском шоссе от Потапова до Авроры. На Полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 46 минут. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

В Самаре 9 часов 58 минут, на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, на улице плюс 11, днем ожидается до плюс 13-15, преимущественно без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия в ближайшее время планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с президентом республики То Ламом в Кремле. Со своей стороны, Вьетнам намерен создавать более удобные условия для поездок между двумя странами. В частности, планируется увеличить число регулярных и чартерных прямых авиарейсов в Россию. Для граждан нашей страны безвизовый режим в Вьетнаме действует с 2009 года. В Самарской области льготникам обменяют земельные участки, которые оказались в зоне обременения. Это касается жителей Киниля. Землю раздавали с 2020 по 2023 год, после чего Минобороны внесло в ЕГРН сведения о границах запретной зоны военного объекта, в которую попали более 400 объектов недвижимости, в том числе 130 участков, выданных многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Попытки скорректировать границы зоны через суд ни к чему не привели. В результате региональные власти озвучили два варианта. Либо компенсация за постройки, либо земля в другом месте, которая устроит владельцев. В России начали страховать автомобили от ударов дронов. Одна из страховых компаний запустила отдельный полис. Его стоимость составляет до 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 000 000 рублей. Полис покрывает ущерб от падения беспилотников и их частей, а также связанные с этим повреждения. До этого сообщалось, что в нескольких регионах России доля водителей, ездящих без полиса ОСАГО, уже превышает 50%. В основном это владельцы китайских машин, которые считают страховку бесполезной. После ДТП выплаченных денег не хватает на покупку новых запчастей. Российские магазины уже открыли предзаказ на новые айфоны. Первые покупатели смогут получить устройство после 26 сентября. Накануне компания Apple представила 18-й iPhone и первый складной телефон. В разложенном виде он напоминает планшет и позволяет одновременно запускать два приложения. Все новые айфоны оснащены новыми чипами и способны работать на одном заряде до 40 часов. По данным газеты «Известия», расценки на 18-ю модель начинаются в России от 147 тысяч рублей, а на версию Pro Max от 157 тысяч. Первый складной смартфон Apple, iPhone Duo, можно предзаказать от 245 тысяч рублей. Гандбольная «Лада» в стартовом матче женской суперлиги разгромила Ижевский университет. Встреча со студентками прошла в Тольятти. Оба тайма прошли с подавляющим преимуществом хозяек паркета. Итог 38-19. Тольяттинки набирают первые очки и готовятся к выездной встрече, которая пройдет 15 сентября. Со страханочкой. Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре 11 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге.
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302 13 20.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 13 минут. Прямо сейчас узнаем на 103.6 FM, какой автомобильный бренд планирует в ближайшие годы ликвидировать.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В нулевых на наших дорогах стали появляться яркие испанские хэтчбеки и седаны Seat. Названия их были под стать южному колориту – Ibiza, Leon, Toledo. Но на днях концерн Volkswagen объявил о глобальной перестройке, и под удар попал именно испанский бренд. Вкладываться в новые поколения марки стало невыгодно, и ее планируют постепенно ликвидировать к 2030 году. Многие ли будут сильно переживать? Маловероятно. В нашей стране Seat пытался закрепиться 4 раза, но так и не смог выдержать конкуренции. Прежде всего, со Шкодой. Хотя, если судить по отзывам, те, кто все-таки решался на покупку, влюблялись в эти машины надолго. Владельцы хвалили Seat за азартную управляемость, надежные моторы и оцинкованный кузов, который хорошо переносил наши зимы.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах Миндаль. Боржоми. Та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 21 минута. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, четверг. Сегодня 10 сентября. На улице сейчас плюс 11. Обещаю днем плюс 13-15. Преимущественно без осадков. На радио Мегаполис снова пора послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Полиция американского штата Мэн раскрыла тайну снежного человека, который напугал местных жителей. Сотрудники правопорядка получили ряд сообщений от встревоженных родителей, которые заявляли, что легендарное чудовище наблюдало за детьми, идущими в школу. Потом Йети отправился гулять по городу. Об этом полиции сообщили еще несколько неравнодушных граждан. Правоохранители начали прочесывать улицы и вскоре обнаружили Бигфута, сидящим на главной улице. Оказалось, что это был мужчина в плотном меховом костюме и шляпе. Патрульный побеседовал с возмутителем спокойствия и отпустил его. Полицейские выразили сожаление, что попасть в национальные новости сенсации о поимке снежного человека у них не получится.
4: Реклама. Ковры больших размеров на Карла Маркса 55.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре без 15.11. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 1933 года в немецком Гамбурге родился знаменитый модельер, которого называли кайзером Карлом и царем моды, Карл Отто Лагерфельд. Он рос в семье бизнесмена-виноторговца, который знал 9 языков и сам изучил 3, кроме родного немецкого – французский, английский и итальянский. Уже в 14 Карл переехал в Париж и поступил в школу при синдикате высокой моды. Лагерфельд стал одним из первых фрилансеров в мире моды, работал сразу на несколько брендов. В 1983-м он возглавил дом Шанель и вернул ему былое величие, соединив наследие мадемуазель с современными тенденциями. И сам был режиссером рекламных роликов для бренда. Лагерфельд заложил основы стиля спорт-шик, популяризовал сочетание юбок и платьев с грубыми ботинками. Кутюрье создал и свой узнаваемый образ. Седые волосы, завязанные в хвост, черные пиджаки и белоснежные сорочки, солнцезащитные очки и автомобильные перчатки. Царь моды умер в 85 лет в феврале 2019-го. В завещание он включил нескольких человек и кошку, но ни одного родственника. Сейчас его завещание оспаривается.
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Пицца.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сенсация! Уникальный аттракцион Showtime открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион Showtime в аттракцион-кафе «Три медведя».
6: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71.
7: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице сейчас плюс 12, днем ожидается до плюс 13-15, преимущественно без осадков. Радио Мегаполис с новостями, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Москва подтвердила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом и Вашингтоном после встреч спецпосланников Трампа с президентом Путиным и Зеленским в минувшие выходные. Приоритетной площадкой для переговоров российская сторона считает Абу-Даби, заявил Вестям помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Киевом в данный момент есть. В начале недели президенты Путин и Трамп по телефону обсудили итоги переговоров Выткова и Кушнера в Москве и Киеве. Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине во время своего президентского срока. Стороны договорились продолжать контакты. Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка. Одна из компаний запустила полис стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 000 000. Другая объявила цены на полисы от 3 до 8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. Восстановлено транспортное сообщение между Отрадным и Кинель-Черкасским районом. Через реку Большой Кинель рядом с селом Свободные Ключи навели понтонную переправу. Длина конструкции 45 метров. Предыдущий мост разрушило во время паводка. Вода прорвала дамбу и старую переправу, построенную в советское время, полностью смыла. Из-за этого жителям Свободных Ключей и соседних сел приходилось добираться до Отрадного в объезд, а это около 40 километров пути в одну сторону. Сразу после установки переправы движение легковых автомобилей со стороны села Свободные Ключи временно ограничили. Дело в том, что паводок размыл подъездные пути. Дорожные службы приступили к их укреплению. Полноценный проезд для всех видов транспорта планируют открыть в ближайшие дни. В Самаре продолжается 7-й международный фестиваль «Шостакович над временем». Он продлится до 27 сентября и приурочен к 120-летию композитора. 13 сентября в филармонии представят фьюжн-проект «Из варяг в греки» с Сергеем Старостиным и Академическим симфоническим оркестром. 15 сентября на малой сцене Театра оперы и балета состоится концерт «Композиторы России». А 16-17 сентября покажут балеты «Барышня и хулиган» и «Ленинградская симфония» со звездами Мариинского театра. Мошенники применяют искусственный интеллект для генерации видеообращений от имени членов семьи, руководителей или коллег, чтобы быстрее войти в доверие к жертве, сообщили в пресс-службе МВД. Там пояснили, что сгенерированные видеообращения позволяют аферистам активнее проводить первый этап атаки, который заключается в установлении контакта. Также мошенники нередко используют дипфейки для создания фальшивых фотографий и аватарок. Под такими профилями они общаются с пользователями в сети. Как добавили в министерстве, подобный аккаунт выглядит правдоподобно и вызывает доверие у жертв. Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 4,9 метров в секунду. Температура днем – плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

Шар на радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам продолжения четверга, сегодня 10 сентября. В ближайшие 15 минут на 103.6 FM музыка беспрерывно будет звучать. Лана Дель Рей уже сейчас на радио Мегаполис.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
6: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Романс от группы «Пицца» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. 11.33 в Самаре. Из музыки впереди «The Weeknd», «Dancing on the Flames». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Дмитрий Медведев опроверг слухи о мобилизации в России. В интервью «Ведомостям» зампред Совбеза сказал, что необходимости в новом наборе запасников нет. Восстановлено транспортное сообщение между Отрадным и Кинель-Черкасским районом. Через реку Большой Кинель рядом с селом Свободные Ключи навели понтонную переправу. Длина конструкции 45 метров. Предыдущий мост разрушило во время паводка. Минпромторг поддержал расширение программы льготного автокредитования для молодых семей. Ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости автомобиля. Сейчас льготой можно воспользоваться при покупке машины не дороже 2 миллионов рублей. В России хотят зарегистрировать товарный знак «Гарри Поттер». Документы от американской кинокомпании Warner Brothers поступили в Роспатент. ПСЖ с разгромной победы стартовал в Лиге чемпионов. Матч против Словена закончился со счетом 6-1. В составе победителей хэт-трик на счету Феррана Торреса, дубль оформил Усман Дембеле, также отличился Фабиан Руис. Ворота ПСЖ защищал российский вратарь Матвей Сафонов.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре 12 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Группа «Русский размер» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, и где примерно через минуту будем слушать мы песни, проверенные временем из золотой коллекции радио «Мегаполис». Вот матрецкий дуэт «Lighthouse Family», «Run», «Wild World» от группы «Mr. Big» и «Desireless».
1: Реклама. Ковры премиум-класса в Самаре на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: 63.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: У шамана три руки.
5: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
6: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре полдень, за окном сейчас плюс 14 градусов. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Минпромторг поддержал расширение программы льготного автокредитования для молодых семей. Ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости автомобиля. Сейчас льготой можно воспользоваться при покупке машины не дороже 2 миллионов рублей. В Самаре начались проверки готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Специалисты обследовали здания в историческом центре. Из 10 домов высокий индекс готовности подтвердили только 3. Обслуживающие организации выдали подробные рекомендации по устранению нарушений. Отмечается, что в ближайшие дни аналогичные проверки запланированы в других районах Самары и в Тольятти. В регионах Приволжского округа вырос интерес к полисам с защитой от повреждений, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала востребованной в Самаре и Новокуйбышевске. Отмечается, что ни одна из компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей. Максимальный не ограничен. В страховку входят гражданская ответственность, компенсация повреждений несущих конструкций стен, отделки и вещей. Самарские синоптики выпустили предупреждение о тумане. Предстоящей ночью и завтра в утренние часы в дымке могут скрыться дома и дороги. МЧС призывает водителей к осторожности. Также с пятницы начнется потепление, воздух прогреется до плюс 20 и чуть выше. Команда рэпера Kanye West планирует организовать концерты в Москве. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена команды артиста. Он утверждает, что проведение выступлений в Петербурге находится под сомнением, поэтому концерты могут перенести в Москву. Хоккейная «Лада» уступила питерскому «СКА» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Победную шайбу хозяева льда забросили на 15-й секунде овертайма. «Лада» потерпела третье поражение подряд на старте чемпионата. Завтра команда Павла Зубова сыграет в Тольятти с нижегородским «Торпедо». Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» медицинский центр «Самарский». 11 сентября в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер неустойчивый и слабый, температура воздуха нынешней ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 18. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302 13 20.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Эрик Клэптон с великолепнейшей балладой, посвященной любимой женщине на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Удачного вам продуктивного четверга. Желаю, сегодня 10 сентября. О трущобах в разных странах мира Анна Романова будет рассказывать примерно через 6-7 минут. А немного раньше послушаем Константина Никольского на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
2: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
3: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: 10.ru.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Константин Никольский на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Впереди у нас и на «Флэшбэкс», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало непроходимый лесной бурелом. Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют чхуги. В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются ранчос. В России тоже были трущобы. Самые известные – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже в палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти 1 миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до 1 миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Арангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали и возвели полноценную канализацию. Большинство трущоб – это вообще-то экономически успешные предприятия. Там работают тысячи производств, есть свои школы, храмы, больницы и праздники. Трущобы Тхавари, например, имеют годовой оборот почти в 1 миллиард долларов. Самые знаменитые исторические трущобы – город-крепость Каулуна в Гонконге. Это было фактически единое монолитное сооружение из 500 соединенных между собой многоэтажек. На нижних этажах Каулуна никогда не было солнца. Одни из самых эффективных действующих трущоб – христианский район Маншият-Насир в Каире, более известный как город мусорщиков. Его жители вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
4: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: Чудесная елка на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. Продолжение часа на 103.6 FM. Суперхит Леони и Калума Скотта «Stay». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Самарские синоптики выпустили предупреждение о тумане. Предстоящей ночью и завтра в утренние часы в дымке могут скрыться дома и дороги. В МЧС призывают водителей к осторожности. Проверки готовности многоквартирных домов к отопительному сезону начинаются в Самаре и Тольятти. Первая ревизия зданий в историческом центре Самары показала, что из 10 домов высокий индекс готовности подтвердили только 3. В Самарской области запустили 5-вагонные поезда «Финист». Электрички, способные разгоняться до 160 км в час, начали ездить из Самары в Тольятти и Жигулевск и из Самары до Новокуйбышевской. Тариф на проезд в «Финисте» такой же, как и у «Ласточки». Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что исходит из научно обоснованных данных. У детей есть определенный недельный биоритм. Онищенко добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в пятницу, 11 сентября, переменная облачность ожидается в Самаре без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 18 градусов. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Город 312» на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM подборка наших любимых хитов из золотой коллекции радио «Мегаполис». Песни, проверенные временем. Энрике Иглесиас в этом отрезке. «Do you know?» «Sleeping in my car» группа «Roxette» и Адриана Челентано.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Энрике Иглесиас в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви, в том числе новейший, красивейший хит Сиены Спиро «Die on this Hill». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
7: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
8: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио Мегаполис.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Новые сухой суперджет могут сертифицировать в начале следующего года. Об этом на промышленной выставке «Напром Индия» сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, двигатель на сухой суперджет уже сертифицирован, остальные документы разработчики планируют получить в первом квартале. Сухой суперджет 100 – ближнемагистральный самолет, который рассчитан примерно на 100 пассажиров. В мае вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что поставки лайнера авиакомпаниям планируется начать в конце этого или в первом квартале следующего года. В Самарской области льготникам обменяют земельные участки, которые оказались в зоне обременения. Это касается жителей Кинеля. Землю раздавали с 2020 по 2023 год, после чего Минобороны внесло в ЕГРН сведения о границах запретной зоны военного объекта, в которую попали более 400 объектов недвижимости, в том числе 131 участок, выданный многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Попытки скорректировать границы зоны через суд ни к чему не привели. В результате региональные власти озвучили два варианта – либо компенсация за постройки, либо земля в другом месте, которая устроит владельцев. В регионах Приволжского округа вырос интерес к полисам с защитой от повреждений, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала востребованной в Самаре и Новокуйбышевске. Отмечается, что ни одна из компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей. Максимальный не ограничен. В страховку входят гражданская ответственность, компенсация повреждений несущих конструкций и стен, отделки и вещей. Врачи отмечают рост числа молодых людей с проблемами со слухом. Одной из причин может быть длительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости, пишет «Известия». По данным Всемирной организации здравоохранения, риску потери слуха из-за небезопасного использования аудиоустройств подвержены больше 1 000 000 000 молодых людей. Чтобы снизить нагрузку на слух, ВОЗ рекомендует слушать музыку на громкости не выше 60% от максимальной и использовать наушники с шумоподавлением. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вместе с Элизой Мертенс не смогли выйти в финал парного разряда US Open. В полуфинале российско-бельгийский дуэт уступил паре Екатерина Синякова, Чехия, и Тейлор Таунсенд, США со счетом 0-6-6-7. Из россиян на US Open остался только Карен Хачанов, который в полуфинале мужского одиночного разряда сыграет против представителя Германии Александра Зверева. Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер неустойчивый слабый, температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 14-16, облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
0: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» пять песен о

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: «Песен о любви» на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 14-16, облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум-класса в Самаре на Карла Маркса 55.
2: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 14-16, облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Любимые места тоже меняются, и иногда очень вкусно. Миндаль на Московском шоссе 13. Мы не закрылись, мы стали еще лучше. Еще больше любимых продуктов, готовые блюда собственного производства и ароматная выпечка. Приезжайте, приходите, мы работаем для вас. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер неустойчивый слабый, температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 14-16, облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мега».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 14-16, облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 14-16, облачно с прояснениями и кратковременный дождь.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302 13 20.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегапод.

Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 14-16, облачно с прояснениями и кратковременный дождь.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Радіо Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 63.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
0: Телефон рекламной службы 207 21 27.
9: Радио «Мегапон».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало непроходимый лесной бурелом. Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют чхуги. В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются ранчос. В России тоже были трущобы. Самые известные – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти 1 миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до 1 миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Арангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали и возвели полноценную канализацию. Большинство трущоб – это вообще-то экономически успешные предприятия. Там работают тысячи производств, есть свои школы, храмы, больницы и праздники. Трущобы Тхавари, например, имеют годовой оборот почти в 1 миллиард долларов. Самые знаменитые исторические трущобы – город-крепость Каулуна в Гонконге. Это было фактически единое монолитное сооружение из 500 соединенных между собой многоэтажек. На нижних этажах Каулуна никогда не было солнца. Одни из самых эффективных действующих трущоб – христианский район Маншият-Насир в Каире, более известный как город мусорщиков. Его жители вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
3: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
4: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.

0: Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Какую обещают погоду?
4: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
3: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
4: Бронируем на мастрюки.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Радіо Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Розпродажа коврових покритій на Карла Маркса 55. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио Мегаполис о погоде. Спонсор прогноза на радио Мегаполис о погоде. Спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио Мегаполис. Open up your eyes.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Cool Ray, но чуть компактнее Атласа. Под капотом полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.
1: Самара 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6.
1: Девочки, я такие обои купила. Я такие качественные и главное по адекватной цене. И главное по адекватной цене. В доме обоев и телека. Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказе. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да. Хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж — пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
5: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 11 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры больших размеров на Карла Маркса 55.
2: Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Ка-чинг.
1: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: сегодня трудно.
1: Радио «Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета как невеста, а я надену галстук для тебя.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.